0: 2000 дую на ГГРС удачню. 2005 засвоил на Сбербара.
1: Радио Статус Капсель.